0: аптека продолжает испытывать нехватку оборотных средств, и поддержка депутатского корпуса позволит ей сохранить непрерывные социальные услуги, включая изготовление экстемпоральных препаратов. Сессия районного совета депутатов началась с награждения волонтеров штаба «Мирные руки ангела» и активистов движения «Первых». Всего в повестке значилось около 30 вопросов. Заседание стало последним перед уходом депутатов на летние каникулы. Далее. Короткое якутское лето – время интенсивной геологоразведки. Десятки отрядов на поисковых маршрутах, тонны груза и полная автономность. Геологи Вилюйской ГРЭ открыли полевой сезон. Спецрейс авиакомпании «Алроса» доставил геологов до места поисковой работы. 4 поисковика и охотник вышли исследовать Малобутобинский район. Геологи будут искать алмазы, охотник – охранять их от диких зверей. Следующая остановка – подбаза Сюльдюкарская. На подбазе живут 8 человек. Материал доставляют вездеходами с 3 участков – Сюльдюкарского, Средневилюйского и Хампинского. Здесь фиксируют состав пород, структуру, вторичные изменения и минерализацию. Сам кёрн добывают зимой. Его выбуривают сотрудники «Алроса» спецбурения. Так что подбаза работает круглогодично. Быт налажен. Летом в вагончиках не жарко, зимой тепло. В одном из вагончиков баня, а запасов топлива хватает на весь сезон. Без связи с большой землей. В Мирном тем временем собирают следующий геологический отряд. Проверяют каждую деталь. Палатки, геологическое оборудование, моторы и лодки. Все снаряжение надежное. Тайга легкомыслия не терпит. В полях геологи пробудут с середины июня до конца августа. Если нужно, задержатся до середины сентября, пока позволяет погода. И еще одна новость. В Мирнинском районе 1185 детей проводят лето при школьных лагерях. Непоседам предлагают спорт, а жаждущим знаний – оказаться на месте взрослых и изучать инвестиции в командной игре. Каждый день насыщен активностями. Комментирует Ирина Тарасова, начальник лагеря школы номер 12.
1: Мы ходим в ботанический сад, мы уже ходили на площадку игровую. Также к нам приходят и трудовой лагерь, да, и дворовые вожатые проводят с ними мероприятия. Ходим в городскую школьную детскую библиотеку. Там тоже проводят разные тематические лекции. Последний – это Пушкин у нас был.
0: В 12-й школе на первую смену набрали сотню детей. В детский лагерь принимают ребят от 6,5 до 18 лет. Однако подростки, которым исполнилось 14, чаще выбирают другой путь. Они отправляются зарабатывать в трудовой лагерь. Комментирует член трудового лагеря Кирилл Денисов.
2: Это одно из немногих мест в нашем городе, где можно заработать денег подросткам. Также мы делаем хорошее дело для города. Мы убираемся, помогаем людям. Ключевой момент, конечно, это то, что хорошо платят.
0: За физический труд несовершеннолетние получают достойное вознаграждение. В среднем 55 тысяч рублей в смену, которая длится 21 день. Основная задача – уборка школьных территорий. В этом сезоне 305 молодых людей решили очищать поселение Мердинского района. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 26 градусов. В вечерние часы ожидается дождь. В Ленске малооблачно, плюс 27. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном и Айхале 23 градуса тепла, местами кратковременный дождь. В Алмазной столице малооблачно, плюс 25 градусов и без осадков.

0: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Центральная аптека Мирного продолжит отпускать льготные лекарства для горожан. Километры бездорожья и полная автономность. Геологи Алроса открыли летний полевой сезон. В Мирнинском районе подростки проводят лето с пользой в трудовых и детских лагерях. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 26 градусов. В вечерние часы ожидается дождь. В Ленске малооблачно плюс 27. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном и Айхале 23 градуса тепла, местами кратковременный дождь. В Алмазной столице малооблачно плюс 25 градусов и без осадков.

А через время она спрячется за свои шрамы. Потом еще через время станет непобедимой. И что ее любимый братик забудет проститься. И что она ему напишет письмо без ответа. И что он за руку не будет держать за кулисами.

Радіо. Алмазний край. Айхал 101.9 FM. Удачний 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирний 102.4 FM.

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Алроса запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске Центральная аптека Мирного продолжит отпускать льготные лекарства для горожан. Километры бездорожья и полная автономность. Геологи Алроса открыли летний полевой сезон. В Мирнинском районе подростки проводят лето с пользой в трудовых и детских лагерях. Теперь подробно. Мирнинская аптека номер 66 будет и дальше обеспечивать льготников лекарствами. Депутаты освободили предприятие от причисления части прибыли в бюджет. Это решение стало ключевым на 24-й сессии районного совета. Аптека продолжает испытывать нехватку оборотных средств, и поддержка депутатского корпуса позволит ей сохранить непрерывные социальные услуги, включая изготовление экстемпоральных препаратов. Сессия районного совета депутатов началась с награждения волонтеров штаба «Мирные руки ангела» и активистов движения «Первых». Всего в повестке значилось около 30 вопросов. Заседание стало последним перед уходом депутатов на летние каникулы. Далее. Короткое якутское лето – время интенсивной геологоразведки. Десятки отрядов на поисковых маршрутах, тонны груза и полная автономность. Геологи Вилюйской ГРЭ открыли полевой сезон. Спецрейс авиакомпании «Алроса» доставил геологов до места поисковой работы. 4 поисковика и охотник вышли исследовать Малобутобинский район. Геологи будут искать алмазы, охотник – охранять их от диких зверей. Следующая остановка – подбаза Сюльдюкарская. На подбазе живут 8 человек. Материал доставляют вездеходами с 3 участков – Сюльдюкарского, Среднемилюйского и Хампинского. Здесь фиксируют состав пород, структуру, вторичные изменения и минерализацию. Сам кёрн добывают зимой. Его выбуривают сотрудники Алроса спецбурения. Так что подбаза работает круглогодично. Быт налажен. Летом вагончик как не жарко, зимой тепло. В одном из вагончиков баня, а запасов топлива хватает на весь сезон, без связи с большой землей. В Мирном тем временем собирают следующий геологический отряд. Проверяют каждую деталь. Палатки, геологическое оборудование, моторы и лодки. Все снаряжение надежное. Тайга легкомыслие не терпит. В полях геологи пробудут с середины июня до конца августа. Если нужно, задержатся до середины сентября, пока позволяет погода. И еще одна новость. В Мирнинском районе 1185 детей проводят лето в пришкольных лагерях. Непоседам предлагают спорт, а жаждущим знаний – оказаться на месте взрослых и изучать инвестиции в командной игре. Каждый день насыщен активностями. Комментирует Ирина Тарасова, начальник лагеря школы номер 12.
3: Мы ходим в ботанический сад, мы уже ходили на площадку игровую. Также к нам приходят и трудовой лагерь, да, и дворовые вожатые проводят с ними мероприятия. Ходим в городскую школьную детскую библиотеку. Там тоже проводят разные тематические лекции. Последний это Пушкин у нас был.
2: В 12-й школе на первую смену набрали сотню детей. В детский лагерь принимают ребят от 6,5 до 18 лет. Однако подростки, которым исполнилось 14, чаще выбирают другой путь. Они отправляются зарабатывать в трудовой лагерь. Комментирует член трудового лагеря Кирилл Денисов.
4: Это одно из немногих мест в нашем городе, где можно заработать денег подросткам. Также мы делаем хорошее дело для города. Мы убираемся, помогаем людям. Ключевой момент, конечно, это то, что хорошо платят.
2: За физический труд несовершеннолетние получают достойное вознаграждение. В среднем 55 тысяч рублей в смену, которая длится 21 день. Основная задача – уборка школьных территорий. В этом сезоне 305 молодых людей решили очищать поселение Мирнинского района. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня, однако, не пасмурно, температура воздуха плюс 26 градусов. В вечерние часы ожидается дождь. В Ленске малооблачно плюс 27. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном и Айхале 23 градуса тепла, местами кратковременный дождь. В Алмазной столице малооблачно плюс 25 градусов и без осадков.

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в Мирном в обществе «Алроса Торг» требуется грузчик, комплектовщик товаров, водитель автомобиля с категорией Б, С. Телефон для справок 8-914-309-47-16. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля «ГАЗ» «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик 4 разряда, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Айхал Трансгаз» требуется приборист 6 разряда. Телефон 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель и аккумуляторщик. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В культурно-спортивный комплекс требуется санитарка, плотник 5 разряда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10, четверо Т-1.

0: 14-309-72-95. Для работы в светлом в общество Вилюйская ГС-3 требуется машинист гидроагрегатов 5 разряда и инженер 1 категории. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-00-36.
1: Радио «Алмазный край».

0: ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном невыпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

long, but baby, I ain't that nice. Get rich quick, get rich fast.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Знаешь, что их зеркала мы стали следить.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Центральная аптека Мирного продолжит отпускать льготные лекарства гражданам. В Мирном ограничат движение на центральных улицах. Километры бездорожья и полная автономность. Геологи Алроса открыли летний полевой сезон. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8903 012 1053. 8903 012 1053. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 26 градусов. В вечерние часы ожидается дождь. В Ленске малооблачно, плюс 27. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном и Айхале 23 градуса тепла, местами кратковременный дождь. В Алмазной столице малооблачно, плюс 25 градусов и без осадков.

Луна штрихует окна снега пелена. Стоят дома торжественно и умно, решения подсказывают вам. Но вы бредете ко всему глухие, и никого на свете больше нет. И вам почти не вспомнить, что такие когда-то

и долгой, утомленная пургой. Ты, может быть, уедешь жить к другому, и он тогда останется с другой. И будешь ты стремиться в этот город, где вами все и схоже на пешком, где он придет, и снег летит за ворот, и спят в ночи февральской дороги.

хочется, чтоб вам цветная вьюга другой не рисовала эпилог, чтоб все-таки вы встретили друг друга в конце своих запутанных дорог. Ведь кто

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбирный вода свидетельствует. Связь, информационные технологии, ООН, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, и клинча себе бьет, сел, тапсуню себе, кисунюгар, бега, петь.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: One, two, three.

Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

больше одна. Ты солнце, я больше луна.

0: Алмазный край. Удачный. 102.3 FM. В Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Центральная аптека Мирного продолжит отпускать льготные лекарства гражданам. В Мирном ограничат движение на центральных улицах. Километры бездорожья и полная автономность. Геологи Алроса открыли летний полевой сезон. Теперь подробно. Мирнинская аптека номер 66 будет и дальше обеспечивать льготников лекарствами. Депутаты освободили предприятие от перечисления части прибыли в бюджет. Это решение стало ключевым на 24-й сессии районного совета. Аптека испытывает нехватку оборотных средств, и поддержка депутатского корпуса позволит ей сохранить непрерывные социальные услуги, включая изготовление экстемпоральных препаратов. Сессия районного совета депутатов началась с награждения волонтеров штаба «Мирные руки ангела» и активистов движения «Первых». Всего в повестке значилось около 30 вопросов. Заседание стало последним перед уходом депутатов на летние каникулы. Далее. Центральные улицы Мирного на полтора часа превратятся в пешеходную зону. 27 июня в городе перекроют дороги для проведения выпускного «Алмазной зори». Движение ограничат с 16 до 17.30. Торжественным маршем одиннадцатиклассники возьмут курс на площадь Ленина. Инспекторы ГАИ перекроют часть Ленинградского проспекта от улицы Московской до Ленина. На это время водителям предстоит продумать альтернативные маршруты для передвижения. И еще одна новость. Короткое якутское лето – время интенсивной геологоразведки. Десятки отрядов на поисковых маршрутах, тонны груза и полная автономность. Геологи Вилюйской ОГРЭ открыли полевой сезон. Спецрейс авиакомпании «Алроса» доставил геологов до места поисковой работы. 4 поисковика и охотник вышли исследовать Малобытобинский район. Геологи будут искать алмазы, охотник – охранять их от диких зверей. Следующая остановка – подбаза «Сюльдюкарская». На подбазе живут 8 человек. Геолог Андрей Николаев прибыл сюда сменить коллегу и уже готов включиться в работу.
3: Как пример, шлиховое опробование по гидросети, мелкообъемное опробование, различные заверки геофизических аномалий. Ну и вот на данном этапе описание керна итоговое.
2: Материал доставляют вездеходами с 3 участков – Сюльдюкарского, Средневилюйского и Хампинского. Здесь фиксируют состав пород, структуру, вторичные изменения и минерализацию. Сам керн добывают зимой. Его выбуривают сотрудники Алроса спецбурения. Так что подбаза работает круглогодично. Быт налажен. Летом в вагончиках не жарко, зимой тепло. В одном из вагончиков – баня, а запасов топлива хватает на весь сезон, без связи с большой землей. Продолжит Семен Белолюбский, геолог Вилюйской ГРЭ.
4: Отсюда Сильдюкар где-то 30 километров. Ну, летнее время дорог нету. Ездят в вездеходах. Вот ГАЗ-34 и трекали на квадроциклах, больших колесах, которые...
2: В Мирном тем временем собирают следующий геологический отряд. Проверяют каждую деталь. Палатки, геологическое оборудование, моторы и лодки. Все снаряжение надежное. Тайга легкомыслия не терпит. Комментирует Дмитрий Двухбратов, заместитель начальника по производству Вилюйской ГРЭ.
5: Этим летом будет задействовано 10 геологических отрядов, которые будут работать с северной части района Тикси до Забайкальского края.
2: В полях геологи пробудут с середины июня до конца августа. Если нужно, задержатся до середины сентября, пока позволяет погода. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 26 градусов. В вечерние часы ожидается дождь. В Ленске малооблачно, плюс 27. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном и Айхале 23 градуса тепла, местами кратковременный дождь. В Алмазной столице малооблачно, плюс 25 градусов и без осадков.
6: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
7: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий, и сегодня говорим о пожарной обстановке в лесах Мирнинского района. Гость студии Сергей Александров, заместитель главы Мирнинского района по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Сергей, здравствуйте, рад видеть вас в нашей студии. Добрый день.
8: Добрый день.
7: Давайте по традиции тогда мы начнем с текущей обстановки. То есть на момент, на 24 июня, здесь надо наших слушателей предупредить, что эту беседу мы записываем именно 24 июня. Как наши леса переживают начало лета?
8: Ну, мы спокойно переживаем. Слава богу, что самое главное, в наших населенных пунктах нашего района нету задымления, нету дискомфорта, в первую очередь, для жителей района, и нету угрозы экономике нашего района. Но, тем не менее, на территории Мелинского района на сегодняшний день зарегистрировано 3 лесных пожара.
7: То есть уже 3 лесных пожара? Это действующие или?
8: Один из них был зарегистрирован 14.06 и ликвидирован в течение 6 часов. А остальных 2, которые приостановлены решением КЧС и нецелесообразные в тушении, потому что там редколесье, каменистая почва находится там 200-300 километров, допустим, от поселка там Чернышевская, от поселка Ихал, и, соответственно, на границе с Красноярским краем, Иркутской областью, и по вчерашней информации, то возгорание, которое там происходит, оно идет в сторону Иркутской и области Красноярского края. Общая территория возгорания – это 1107 гектаров.
7: 1107 гектаров. Еще разочек хотел бы здесь спросить по поводу причин возникновения этих пожаров.
8: В первую очередь, в данной ситуации там нету ни людей, ни представителей экономики никакой. Да? Скорее всего, это сухие грозы, которые происходят в результате столкновение холодного и горячего воздуха, происходит гроза и происходит возгорание.
7: И места это, соответственно, глухие?
8: Да. Там ни нефтяников, ни газовиков нету. Это глухие места, редколесье, каменистая почва, и вот такая ситуация происходит там.
7: Угу. Ну, здесь, наверное, нашим слушателям очевидно, что начало лета для Мирнинского района было дождливым, даже снежным, к тому же. И, соответственно, здесь наверняка и вам это, конечно же, тоже помогло в контроле как раз за пожарной обстановкой, противопожарной, наверное, даже обстановкой. С другой стороны, если отмечать другие прогнозы синоптиков, я вот прямо сейчас перед собой держу такой прогноз, вижу то, что в основном, да, будут какие-то дождики относительно небольшие пятницы, воскресенье, но если глобально так смотреть, синоптики к чему вас готовят?
8: Ну, прогноз авиалеса охраны из Москвы, который приходил к нам весной, он неутешительный, он очень серьезный, особенно это касается июля и августа месяца. Июнь он всегда такой у нас балует, и дождь, даже снег в этом году выпал, так? А вот июль и август могут быть очень сложны для района, поэтому мы со своей стороны готовимся к худшему, чтобы получить лучшее.
7: Будем надеяться. Будем надеяться, что все-таки получим действительно лучшее. Итак. Но, окей, если получаем мы все-таки в прогнозе погоды ясные дни, или жару, или просто высокую температуру, мало ли там что будет. В таком случае, какой арсенал инструментов у вас есть для того, чтобы бороться с пожаром? Что будет тогда сделано в административном порядке?
8: Ну, во-первых, это профилактика. Это постоянно действующие патрульно-маневренные группы в каждом муниципальном образовании нашего района. То есть ездят определенные группы, которые определены нормативно-правовым актом муниципального образования, поселения, да, которые выезжают на территорию, там, где, допустим, майский, пример возьмем, да, где люди любят там покупаться, пожарить шашлык там и так далее, и так далее. То есть ездит эта группа и общается с людьми, дает им определенную информацию, как себя вести в лесу. Если будет введен особый противопожарный режим, тогда будут еще и штрафы, потому что нельзя будет посещать леса, нельзя будет заниматься рыбалкой, нельзя будет заниматься охотой, за исключением тех людей, тех лиц, которые непосредственно имеют работу в лесу. Вот так вот. Но в данном случае будут привлечены к административной ответственности, а если ситуация будет выражена еще худшими ситуациями, то есть это связано с тем, что нанесение большого ущерба экономике, нанесение большого ущерба природе, нанесение ущерба людям, то это и уголовная ответственность на самом деле.
7: Здесь я хочу еще раз на всякий пожарный уточнить, потому что мы даже в прошлой беседе мы останавливались конкретно на этом местечке, как наверное, такому образцовому в каком-то смысле. А именно это как раз майская, которую вы упомянули. Если вводится вот этот четвертый класс противопожарной безопасности, соответственно, все, горожанам, жителям Орылаха, Алмазного и так далее, всем остальным запрещено будет там находиться, на этой площадке. Я вас верно понимаю? Или тут все-таки есть какие-то оговорки?
8: Нет, но я только что все оговорки сказал. Если вводится особый противопожарный режим, тогда нельзя будет
7: все
8: находиться в лесах, на рыбалке, в поймах рек, там, за исключением тех лиц, которые занимаются, ну, у них там работа,
7: образно. Да, я вас понял.
8: То есть это нефтяники, газовики, возможно, либо другие представители профессии, да, которые занимаются работой в лесу. Угу. Остальным нельзя будет.
7: Вот это вот как раз неформальность таких мест отдыха. Понятно, что люди летом хотят куда-то на речку съездить, отдохнуть, и как будто бы вот этот майский вроде даже и лесом.
8: Ну,
7: бог с ним.
8: Чтобы вы понимали, у нас нет официальных разрешенных мест, где организовано купание. Если да. это разрешено, тогда, значит, там должны быть посты определенные спасательные, определенные знаки, определенная информация. Это первое. Второе, что касается особого противопожарного режима, когда он вводится ведь не просто так, когда четвертый класс опасности вводится на территории района, и он продолжает быть не менее 4 суток, тогда вводится особый противопожарный режим. И во избежание пожаров людям запрещено посещать леса, посещать реки, пока не пройдет эта ситуация. Ну, это если класс опасности понизится, тогда можно будет. В преддверии грибного сезона тоже обращаю внимание людей, что в этом отношении могут быть запрещены и поход грибов и так далее, и так далее. Но при всем при этом мы же не можем удержать людей. Люди могут поехать, люди могут пойти туда, в лес, да, спокойно. Но при этом обращаю внимание, что будут работать патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы, которые могут привлечь к ответственности людей.
7: То есть поймать тех самых грибников, да. если что, если вдруг...
8: Конечно.
7: Хорошо. По поводу информирования населения об этой четвертой, ну, скажем так, уже четвертой степени угрозы. То есть здесь будут ли рассылаться какие-то смски, потому что бывают же у нас отшельники, которые не смотрят, не видят ничего, ничем не пользуются и так далее и тому подобное.
8: Когда будет четвертый класс пожарной опасности, у нас был уже в этом году, но он не выдержал там 4 суток, да? Потом нам помог дождь и снег. В данном случае будет введен, то есть нам будет обращение со стороны Министерства экологии, со стороны Мирнинского лесничества, где мы на комиссии КЧС и ОПБ будет рассмотрен вопрос и введен класс, то есть особый противопожарный режим на территории района. И эту информацию мы, конечно же, через ЕДДС, через средства массовой информации доведем до населения, в том числе рассылка СМС.
7: Ну, сейчас просто этот способ оказался одним из самых надежных.
8: Самый эффективный, да.
7: По планам возможной эвакуации, если что, если вдруг здесь разрабатывается ли подобная история? Мы помним просто, когда верховой пожар очень быстро добрался до Орлаха когда-то. И я надеюсь, давайте я постучу по дереву, не дай бог, но все же.
8: Ну, пункты временного размещения у нас есть в каждом населенном пункте. И в городе Мирном, и в Орлахе, и в Светлом, и Чернышевском. И удачно мы выехали. То есть по поводу перемещения людей, конечно, этот вопрос у нас будет решаться. И... Но я надеюсь, что до этого не дойдет, конечно.
7: Да, мы все на это
8: конечно. Надеемся. Во-первых, мы принимаем определенные превентивные мероприятия. Это противопожарные полосы, это минполоса, это противопожарные разрывы. И обустроим неоводненные участки. Допустим, вот если вернемся к Орлаху, да, вот в том году мы построили 6 емкостей, где могут пожарные машины пополняться водой, так. И в этом году еще 2 емкости там доустраиваем. Да. В том же самом Алмазном еще доустраиваем 2 емкости. Село Тасюрях. Мы в этом году строим 4 емкости. И село Сюльдюкар мы заканчиваем. Там одна емкость у нас осталась, в том году 5 поставили. В этом году мы заканчиваем. То есть оводненные у нас все, особенно отдаленные муниципальные образования. Что касается города Мирного, город Мирный постепенно ставит емкости на территории. Но здесь у нас, слава богу, есть и пожарная часть. которая способна выйти, и поблизости находится у нас и авиалесоохрана, и Якутлесресурс, которые способны заниматься одни в лесах, вторые на территории города тушением пожаров.
7: Что ж, Сергей Юрьевич, если смотреть на опыт Ленска, сейчас, где тоже идет борьба с лесными пожарами, на ваш взгляд, вот эта степень подготовки, она выросла или осталась на условно уровне прошлого года?
8: Вы знаете, если честно сказать, наверное, уровень прошлого года по большей мере. Но, тем не менее, основная задача – это превентивные меры, связанные с профилактикой. В первую очередь, чтобы до каждого жителя района дошла информация о том, если я пошел в лес, даже нужно вести себя там предельно внимательно, предельно бдительно. Вот в прошлом году простой пример – когда женщина с мужчиной собирали грибы в районе лыжной базы и заметили задымление, а перед этим видели там людей, которые просто-напросто бросили окурок, да? Ну, вы ходите там, собираете грибы, собираете ягоду, да? Но будьте предельно внимательны, бдительны, да, и жалейте лес, и то, что весь этот смрак, который начнет гореть, да, он пойдет на город. И наши дети, наши родные, близкие, мы сами будем дышать, и не видеть солнца, как это было в прошлые годы. Поэтому в первую очередь нужно смотреть, исходить от самих людей. Понимаете, даже если вы находитесь в лесу, даже если вы не курите, даже если не разожгли костер, ну, пожалуйста, если вы видите какое-то стекло, бутылку там разбитую, поднимите ее, уберите и выбросите. Везде на дорогах у нас существуют специально установленные карманы, где стоят мусорные ниши. Туда выбросите, если вы это увидите. То есть вы окажете какую-то помощь в будущем природе, и она не возгорится, потому что это может быть возгорание, в том числе и от стекла, как увеличение происходит. Сухая гроза, ну и человеческий фактор. В том году у нас вот из 10 пожаров, ну, по-моему, 4 пожара – это человеческий фактор. То есть 40% – человеческий фактор. Это немало на самом деле. Остальные – это сухие грозы.
7: Ну и традиционно, если вспоминать все тот же пожар на лыжной базе, насколько я помню, как раз его удалось оперативно потушить, и как раз то, что люди позвонили в ЕДДС, здесь, наверное, это отличный пример и повод напомнить нашим слушателям еще раз контакты, куда надо звонить, если вдруг они заметили дым в лесу, и, ну, почувствовали запах гари или еще что-то в этом духе.
8: В случае обращения возгорания, то есть, извините, в случае обнаружения возгорания пожара, прошу незамедлительно обратиться в ЕДДС. То есть есть обычный номер 112, либо 8-411-36-44-112, 8-914-104-4-112. То есть если вы увидите в тайге какое-то в лесу задымление, возгорание, еще что-либо, вот по этим номерам, пожалуйста, в ЕДДС звоните, а ЕДДС сообщит информацию те службы, которые будут принимать меры реагирования на те или иные ситуации.
7: Ну и туда же, наверное, стоит обращаться, если вы вдруг видите таких персонажей, как в Красноярском крае не так давно. Товарищ с ракетницей решил повеселиться, устроить ну, видимо, себе праздник и поджег там несколько гектаров. Что ж, Сергей Юрьевич, еще раз большое вам спасибо. Знаю, что у вас сейчас как раз дальше работа именно по контролю тех самых мер противопожарной безопасности, о которых мы только что говорили. Напомним нашим слушателям, что гостем студии был Сергей Александров, заместитель главы Мирнинского района по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. У микрофона был Григорий Евтодий, звук Наталья Соколова, камеры Василий Заболоцкий. На этом все, счастливо, оставайтесь с нами.
0: Гости дневного эфира.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете Алроса. Алрос открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: «Южный край», объединяя города.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Центральная аптека Мирного продолжит отпускать льготные лекарства гражданам. В Мирном ограничат движение на центральных улицах. Километры бездорожья и полная автономность. Геологи Алроса открыли летний полевой сезон. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япономама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 26 градусов. В вечерние часы ожидается дождь. В Ленске малооблачно, плюс 27. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном и Айхале 23 градуса тепла, местами кратковременный дождь. В Алмазной столице малооблачно, плюс 25 градусов и без осадков.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Центральная аптека Мирного продолжит отпускать льготные лекарства гражданам. В Мирном ограничат движение на центральных улицах. Километры бездорожья и полная автономность. Геологи Алроса открыли летний полевой сезон. Теперь подробно. Мирнинская аптека номер 66 будет и дальше обеспечивать льготников лекарствами. Депутаты освободили предприятие от перечисления части прибыли в бюджет. Это решение стало ключевым на 24-й сессии районного совета. Аптека испытывает нехватку оборотных средств, и поддержка депутатского корпуса позволит ей сохранить непрерывные социальные услуги, включая изготовление экстемпоральных препаратов. Сессия районного совета депутатов началась с награждения волонтеров штаба «Мирные руки ангела» и активистов движения «Первых». Всего в повестке значилось около 30 вопросов. Заседание стало последним перед уходом депутатов на летние каникулы. Далее. Центральные улицы Мирного на полтора часа превратятся в пешеходную зону. 27 июня в городе перекроют дороги для проведения выпускного «Алмазной зори». Движение ограничат с 16 до 17.30. Торжественным маршем одиннадцатиклассники возьмут курс на площадь Ленина. Инспекторы ГАИ перекроют часть Ленинградского проспекта от улицы Московской до Ленина. На это время водителям предстоит продумать альтернативные маршруты для передвижения. И еще одна новость. Короткое якутское лето – время интенсивной геологоразведки. Десятки отрядов на поисковых маршрутах, тонны груза и полная автономность. Геологи Вилюйской ОГРЭ открыли полевой сезон. Спецрейс авиакомпании «Алроса» доставил геологов до места поисковой работы. 4 поисковика и охотник вышли исследовать Малобытобинский район. Геологи будут искать алмазы, охотник – охранять их от диких зверей. Следующая остановка – подбаза «Сюльдюкарская». На подбазе живут 8 человек. Геолог Андрей Николаев прибыл сюда сменить коллегу и уже готов включиться в работу.
3: Как пример, шлиховое опробование по гидросети, мелкообъемное опробование, различные заверхи геофизических аномалий. Ну и вот на данном этапе описание керна итоговое.
2: Материал доставляют вездеходами с 3 участков – Сюльдюкарского, Средневилюйского и Хампинского. Здесь фиксируют состав пород, структуру, вторичные изменения и минерализацию. Сам керн добывают зимой. Его выбуривают сотрудники Алроса спецбурения. Так что подбаза работает круглогодично. Быт налажен. Летом в вагончиках не жарко, зимой тепло. В одном из вагончиков – баня, а запасов топлива хватает на весь сезон, без связи с большой землей. Продолжит Семен Белолюбский, геолог Вилюйской ГРЭ.
4: Отсюда Сюльдюкар где-то 30 километров. В летнее время дорог нету. Ездят в вездеходах, вот ГАЗ-34 и трекали на квадроциклах, больших колесах, которые...
2: В Мирном тем временем собирают следующий геологический отряд. Проверяют каждую деталь. Палатки, геологическое оборудование, моторы и лодки. Все снаряжение надежное. Тайга легкомыслия не терпит. Комментирует Дмитрий Двухбратов, заместитель начальника по производству Вилюйской ГРЭ.
5: Этим летом будет задействовано 10 геологических отрядов, которые будут работать с северной части района Тикси до Забайкальского края.
2: В полях геологи пробудут с середины июня до конца августа. Если нужно, задержатся до середины сентября, пока позволяет погода. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 26 градусов. В вечерние часы ожидается дождь. В Ленске малооблачно, плюс 27. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном и Айхале 23 градуса тепла, местами кратковременный дождь. В Алмазной столице малооблачно, плюс 25 градусов и без осадков.
0: Лучшая музыка. На радио.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Центральная аптека Мирного продолжит отпускать льготные лекарства гражданам. В Мирном ограничат движение на центральных улицах. Километры бездорожья и полная автономность. Геологи Алроса открыли летний полевой сезон. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япономама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно, температура воздуха плюс 26 градусов. В вечерние часы ожидается дождь. В Ленске малооблачно, плюс 27. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном и Айхале 23 градуса тепла, местами кратковременный дождь. В Алмазной столице малооблачно, плюс 25 градусов и без осадков.
4: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
0: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
4: А вы знали?
5: Алмазный край.
6: Только хорошее настроение.
7: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио

вы слушаете радио «Алмазный край».

0: слушаете радио «Алмазный край». В мирном 14 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. Центральная аптека Мирного продолжит отпускать льготные лекарства горожанам. В Мирном ограничат движение на центральных улицах. Километры бездорожья и полная автономность. Геологи Алроса открыли летний полевой сезон. Теперь подробно. Мирнинская аптека номер 66 будет и дальше обеспечивать льготников лекарствами. Депутаты освободили предприятие от перечисления части прибыли в бюджет. Это решение стало ключевым на 24-й сессии районного совета. Аптека испытывает нехватку оборотных средств, и поддержка депутатского корпуса позволит ей сохранить непрерывные социальные услуги, включая изготовление экстемпоральных препаратов. Сессия районного совета депутатов началась с награждения волонтеров штаба «Мирной руки ангела» и активистов движения первых. Всего в повестке значилось около 30 вопросов. Заседание стало последним перед уходом депутатов на летние каникулы. Далее. Центральные улицы Мирного на полтора часа превратятся в пешеходную зону. 27 июня в городе перекроют дороги для проведения выпускного «Алмазной зори». Движение ограничат с 16 до 17.30. Торжественным маршем одиннадцатиклассники возьмут курс на площадь Ленина. Инспекторы ГАИ перекроют часть Ленинградского проспекта от улицы Московской до Ленина. На это время водителям предстоит продумать альтернативные маршруты для передвижения. И еще одна новость. Короткое якутское лето – время интенсивной геологоразведки. Десятки отрядов на поисковых маршрутах, тонны груза и полная автономность. Геологи Вилюйской ГРЭ открыли полевой сезон. Спецрейс авиакомпании «Алроса» доставил геологов до места поисковой работы. 4 поисковика и охотник вышли исследовать Малобытобинский район. Геологи будут искать алмазы, охотник – охранять их от диких зверей. Следующая остановка – подбаза Сюльдюкарская. На подбазе живут 8 человек. Геолог Андрей Николаев прибыл сюда сменить коллегу и уже готов включиться в работу.
2: Как пример, шлиховое опробование по гидросети, мелкообъемное опробование, различные заверхи геофизических аномалий. Ну и вот на данном этапе описание керна итоговое.
1: Материал доставляют вездеходами с 3 участков – Сюльдюкарского, Средневилюйского и Хампинского. Здесь фиксируют состав пород, структуру, вторичные изменения и минерализацию. Сам керн добывают зимой. Его выбуривают сотрудники Алроса спецбурения. Так что подбаза работает круглогодично. Быт налажен. Летом в вагончиках не жарко, зимой тепло. В одном из вагончиков – баня, а запасов топлива хватает на весь сезон. Без связи с большой землей. Продолжит Семен Белолюбский, геолог Вилюйской ГРЭ.
3: Отсюда Сильдюкар где-то 30 километров. Ну, летнее время дорог нету. Ездят в вездеходах, вот ГАЗ-34 и трекали на квадроциклах, больших колесах, которые...
1: В Мирном тем временем собирают следующий геологический отряд. Проверяют каждую деталь. Палатки, геологическое оборудование, моторы, лодки. Все снаряжение надежное. Тайга легкомыслия не терпит. Комментирует Дмитрий Двухбратов, заместитель начальника по производству Вилюйской ГРЭ.
4: Этим летом будет задействовано 10 геологических отрядов, которые будут работать с северной части района Тикси до Забайкальского края.
1: В полях геологи пробудут с середины июня до конца августа. Если нужно, задержатся до середины сентября, пока позволяет погода. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 26 градусов. В вечерние часы ожидается дождь. В Ленске малооблачно, плюс 27. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном и Айхале 23 градуса тепла, местами кратковременный дождь. В Алмазной столице малооблачно, плюс 25 градусов и без осадков.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япономама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алроса» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

мимолетная и внезапно. И я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снипет.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Страна увидит Брентисом трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй, колонка! Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
6: Вы слушаете радио «Алмазный край».
7: Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Ой.
1: В Мирном 17 часов.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
3: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. На центральных улицах Мирного ограничат движение. В алмазной столице меняют подход к ремонту дорог. Улицу Солдатова избавят от луж. Контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе. Теперь подробно. Центральные улицы Мирного на полтора часа превратятся в пешеходную зону. 27 июня в городе перекроют дороги для проведения выпускного «Алмазной зори». Движение ограничат с 16 до 17.30. Торжественным маршем 11-классники возьмут курс на площадь Ленина. Инспекторы ГАИ перекроют часть Ленинградского проспекта от улицы Московской до Ленина. На это время водителям предстоит продумать альтернативные маршруты для передвижения. Далее. Лужи, которые ежегодно мешают водителям и пешеходам Мирного на улице Солдатова, уйдут в прошлое. Сотрудники МОАДа принципиально изменили подход к капитальному ремонту дорог. Перед укладкой покрытия специалисты сняли фрезой весь старый асфальт. Таким образом, удается сделать необходимый для водоотвода уклон. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал начальник МОАДа Вячеслав Прозоров.
5: Все улицы подсняли маршейдеры, разрисовали все уклоны, и теперь мы, в общем, снимаем асфальт, потом грейдером делаем подготовку, выравниваем, специальную разуклонку делаем, и сверху пойдет два слоя асфальта. В итоге этой работы у нас вода должна отводиться и не стоять там на улицах, не перегораживать проезды.
4: Напомним, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонт затронет три улицы Мирного – Солдатова, Московскую и шоссе 50 лет Октября. И еще одна новость. Распредложение слесаря из Мирнинско-Нюрбинского ГОКа минимизировало работу на высоте и повысило безопасность труда на 90%. В ремонтно-сервисном центре по инициативе Андрея Маехова установили контейнер для сбора металлической стружки. Одно движение, и бадья разгружается в самосвал. Конструкция оснащена распашным дном с ручным приводом. Оператор управляет открытием на безопасном расстоянии. Продолжит Андрей Маехов, слесарь ремонтно-сервисного центра Мирнинско-Нюрбинского ГОКа.
6: Конструктив в основном ничего такого сверхъестественного. Обыкновенный металл, там 2-3 миллиметра до уголок. Конструкция очень простая, получается. Затрат по минимуму, а эффект уже максимальный.
4: Ранее для разгрузки стропольщик залезал в кузов самосвала и перевешивал бадью вручную. Операции проходили с риском на высоте. Для решения проблемы изучили опыт других площадок и привлекли технологов. Продолжит Владимир Козлов, начальник участка ремонтно-механических мастерских.
7: Конструкторскую документацию разработал наш ведущий инженер-конструктор Виктор Вакин. Главным мотиватором выступал наш руководитель Медонецкий Олег Сидорович.
4: Предложение прошло через проект «Фабрика идей» и теперь готово к тиражированию в других подразделениях «Алроса». Механизм планируют доработать, сделать дно двусторонним, чтобы уменьшить высоту подъема. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. На центральных улицах Мирного ограничат движение. В Алмазной столице меняют подход к ремонту дорог, улицу Солдатова избавят от луж. Контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8903 012 1053. 8903 012 1053. Если у вас нет мамы из Японии –

Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, он на массовой коммуникации Регистрация, Федеральная служба и Клинча Субибир. Салтов Сумю Субибир Кисунюгар Бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край.

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Сводка промбеза.
3: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МУАД. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов БелАЗ. Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МУАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
2: Сводка промбеза.

0: Радио «Алмазный край». В Мирном 18 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: на центральных улицах Мирного ограничат движение, в Алмазной столице меняют подход к ремонту дорог, улицу Солдатова избавят от луж, контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе. Теперь подробно. Центральные улицы Мирного на полтора часа превратятся в пешеходную зону. 27 июня в городе перекроют дороги для проведения выпускного «Алмазной зори». Движение ограничат с 16 до 17.30. Торжественным маршем 11-классники возьмут курс на площадь Ленина. Инспекторы ГАИ перекроют часть Ленинградского проспекта от улицы Московской до Ленина. На это время водителям предстоит продумать альтернативные маршруты для передвижения. Далее. Лужи, которые ежегодно мешают водителям и пешеходам Мирного на улице Солдатова, уйдут в прошлое. Сотрудники МОАДа принципиально изменили подход к капитальному ремонту дорог. Перед укладкой покрытия специалисты сняли фрезой весь старый асфальт. Таким образом, удается сделать необходимый для водоотвода уклон. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал начальник МОАДа Вячеслав Прозоров.
2: Все улицы подсняли маршейдеры, разрисовали все уклоны, и теперь мы, в общем, снимаем асфальт, потом грейдером делаем подготовку, выравниваем, специальную разуклонку делаем, и сверху пойдет два слоя асфальта. В итоге этой работы у нас вода должна отводиться и не стоять там на улицах, не перегораживать проезды.
1: Напомним, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонт затронет три улицы Мирного – Солдатова, Московскую и шоссе 50 лет Октября. И еще одна новость. Распредложение слесаря из Мирнинско-Нюрбинского ГОКа минимизировало работу на высоте и повысило безопасность труда на 90%. В ремонтно-сервисном центре по инициативе Андрея Маехова установили контейнер для сбора металлической стружки. Одно движение, и бодя разгружается в самосвал. Конструкция оснащена распашным дном с ручным приводом. Оператор управляет открытием на безопасном расстоянии. Продолжит Андрей Маехов, слесарь ремонтно-сервисного центра Мирнинско-Нюрбинского ГОКа.
3: Конструктив в основном ничего такого сверхъестественного. Обыкновенный металл, там 2-3 миллиметра до уголок. Конструкция очень простая, получается. Затрат по минимуму, а эффект уже максимальный.
1: Ранее для разгрузки стропольщик залезал в кузов самосвала и перевешивал бадью вручную. Операции проходили с риском на высоте. Для решения проблемы изучили опыт других площадок и привлекли технологов. Продолжит Владимир Козлов, начальник участка ремонтно-механических мастерских.
4: Конструкторскую документацию разработал наш ведущий инженер-конструктор Виктор Вакин. Главным мотиватором выступал наш руководитель Медонецкий Олег Сидорович.
1: Предложение прошло через проект «Фабрика идей» и теперь готово к тиражированию в других подразделениях «Алроса». Механизм планируют доработать, сделать дно двусторонним, чтобы уменьшить высоту подъема. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Гости дневного эфира.
3: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий, и сегодня говорим о пожарной обстановке в лесах Мирнинского района. Гость студии Сергей Александров, заместитель главы Мирнинского района по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Сергей, здравствуйте, рад видеть вас в нашей студии, добрый день.
4: Добрый день.
3: Давайте по традиции тогда мы начнем с текущей обстановки, то есть на момент на 24 июня, здесь надо наш слушатель предупредить, что эту беседу мы записываем именно 24 июня. Как наши леса переживают начало лета?
4: Ну, мы спокойно переживаем. Слава богу, что самое главное в наших населенных пунктах нашего района нету задымления, нету дискомфорта, в первую очередь, для жителей района, и нету угрозы экономике нашего района. Но, тем не менее, на территории Мирнинского района на сегодняшний день зарегистрировано 3 лесных пожара.
3: То есть уже 3 лесных пожара? Да. Это действующие или?
4: Один из них был зарегистрирован 14.06 и ликвидирован в течение 6 часов. А остальных 2, которые приостановлены решением КЧС и нецелесообразны в тушении, потому что там редколесье, каменистая почва находится там 200-300 километров, допустим, от поселка там Чернышевска, от поселка Ихал, и, соответственно, на границе с Красноярским краем, Иркутской областью, и по вчерашней информации, то возгорание, которое там происходит, оно идет в сторону Иркутской и области Красноярского края. Общая территория возгорания – это 1107 гектаров.
3: 1107 гектаров. Еще разочек хотел бы здесь спросить по поводу причин возникновения этих пожаров.
4: В первую очередь, в данной ситуации там нету ни людей, ни представителей экономики никакой. Да? Скорее всего, это сухие грозы, которые происходят в результате столкновение холодного и горячего воздуха, происходит гроза и происходит возгорание.
3: И места это, соответственно, глухие?
4: Да. Там ни нефтяников, ни газовиков нету. Это глухие места, редколесье, каменистая почва, и вот такая ситуация происходит там.
3: Ну, здесь, наверное, нашим слушателям очевидно, что начало лета для Мирнинского района было дождливым, даже снежным, к тому же. И, соответственно, здесь, наверняка, и вам это, конечно же, тоже помогло в контроле как раз за пожарной обстановкой, противопожарной, наверное, даже обстановкой. С другой стороны, если отмечать другие прогнозы синоптиков, я вот прямо сейчас перед собой держу такой прогноз, вижу то, что в основном, да, будут какие-то дождики относительно небольшие пятницы, воскресенье, но если глобально так смотреть, синоптики к чему вас готовят?
4: Но прогноз авиалеса охраны из Москвы, который приходил к нам весной, он неутешительный, он очень серьезный, особенно это касается июля и августа месяца. Июнь он всегда такой у нас балует, и дождь, даже снег в этом году выпал, так? А вот июль и август могут быть очень сложны для района, поэтому мы со своей стороны готовимся к худшему, чтобы получить лучшее.
3: Будем надеяться. Будем надеяться, что все-таки получим действительно лучшее. Итак. Но, окей, если получаем мы все-таки в прогнозе погоды ясные дни, или жару, или просто высокую температуру, мало ли там что будет. В таком случае, какой арсенал инструментов у вас есть для того, чтобы бороться с пожаром? Что будет тогда сделано в административном порядке?
4: Ну, во-первых, это профилактика. Это постоянно действующие патрульно-маневренные группы в каждом муниципальном образовании нашего района. То есть ездят определенные группы, которые определены нормативно-правовым актом муниципального образования, поселения, да, которые выезжают на территорию, там, где, допустим, майский, пример возьмем, да, где люди любят там покупаться, пожарить шашлык там и так далее, и так далее. То есть ездит эта группа и общается с людьми, дает им определенную информацию, как себя вести в лесу. Если будет введен особый противопожарный режим, тогда будут еще и штрафы, потому что нельзя будет посещать леса, нельзя будет заниматься рыбалкой, нельзя будет заниматься охотой, за исключением тех людей, тех лиц, которые непосредственно имеют работу в лесу. Вот так вот. В данном случае будут привлечены к административной ответственности, а если ситуация будет выражена еще худшими ситуациями. То есть это связано с тем, что нанесение большого ущерба экономике, нанесение большого ущерба природе, нанесение ущерба людям, то это и уголовная ответственность на самом деле.
3: Здесь я хочу еще раз на всякий пожарный уточнить, потому что мы даже в прошлой беседе мы останавливались конкретно на этом местечке, как, наверное, такому образцовому в каком-то смысле. А именно это как раз Майская, которую вы упомянули. Если вводится вот этот четвертый класс противопожарной безопасности, соответственно, все, горожанам, жителям Орылаха, Алмазного и так далее, всем остальным запрещено будет там находиться, на этой площадке. Я вас верно понимаю, или тут все-таки есть какие-то оговорки?
4: Нет, но я только что все оговорки сказал, если вводится особый противопожарный режим, тогда нельзя будет
3: все
4: находиться в лесах, на рыбалке, в поймах рек, там, за исключением тех лиц, которые занимаются, ну, у них там работа
3: опасная. Да, я у вас понял.
4: Это нефтяники, газовики, возможно, либо другие представители профессии, да, которые занимаются работой в лесу. Остальным нельзя будет.
3: Вот это вот как раз неформальность таких мест отдыха. Понятно, что люди летом хотят куда-то на речку съездить, отдохнуть, и как будто бы вот этот Майский вроде даже и лесом.
4: Ну,
3: бог с ним.
4: Чтобы вы понимали, у нас нет официальных разрешенных мест, где организовано купание. Если это разрешено, тогда, значит, там должны быть посты определенные спасательные, определенные знаки, определенная информация. Это первое. Второе, что касается особого противопожарного режима, когда он вводится ведь не просто так, когда четвертый класс опасности вводится на территории района, и он продолжает быть не менее 4 суток, тогда вводится особый противопожарный режим. И во избежание пожаров людям запрещено посещать леса, посещать реки, пока не пройдет эта ситуация. Ну, это если класс опасности понизится, тогда можно будет. В преддверии грибного сезона тоже обращаю внимание людей, что в этом отношении могут быть запрещены и поход грибов и так далее, и так далее. Но при всем при этом мы же не можем удержать людей. Люди могут поехать, люди могут пойти туда, в лес, да, спокойно. Но при этом обращаю внимание, что будут работать патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы, которые могут привлечь к ответственности людей.
3: То есть поймать тех самых грибников, да. Если что, если вдруг...
4: Конечно.
3: Хорошо, по поводу информирования населения об этой четвертой, ну, скажем так, уже четвертой степени угрозы, то есть здесь будут ли рассылаться какие-то смс-ки, потому что бывают же у нас отшельники, которые не смотрят, не видят ничего, ничем не пользуются и так далее и тому подобное.
4: Когда будет четвертый класс пожарной опасности, у нас был уже в этом году, но он не выдержал там четверо суток, да, потом нам помог дождь и снег. В данном случае будет введено, то есть нам будет обращение со стороны Министерства экологии, со стороны Мирнинского лесничества, где мы на комиссии КЧС и ОПБ будет рассмотрен вопрос и введен класс, то есть особый противопожарный режим на территории района. И эту информацию мы, конечно же, через ЕДДС, через средства массовой информации доведем до населения, в том числе рассылка СМС.
3: Ну, сейчас просто этот способ оказался одним из самых надежных.
4: Самый эффективный, да.
3: По планам возможной эвакуации, если что, если вдруг, здесь разрабатываются ли подобные истории? Мы помним просто, когда верховой пожар очень быстро добрался до Орлаха когда-то. И я надеюсь, давайте я постучу по дереву, не дай бог, но все же.
4: Ну, пункты временного размещения у нас есть в каждом населенном пункте. И в городе Мирном, и в Орлахе, и в Светлом, и Чернышевском. И удачно мы выехали. То есть по поводу перемещения людей, конечно, этот вопрос у нас будет решаться. Но я надеюсь, что до этого не дойдет, конечно.
3: Да, мы все на это
4: конечно надеемся. Во-первых, мы принимаем определенные превентивные мероприятия. Это противопожарные полосы, это минполоса, это противопожарные разрывы. И обустроим неоводненные участки. Допустим, вот если вернемся к Орлаху, да, вот в том году мы построили 6 емкостей, где могут пожарные машины пополняться водой, так. И в этом году еще 2 емкости там доустраиваем. Да. В том же самом Алмазном еще доустраиваем 2 емкости. Село Тасюрях. Мы в этом году строим 4 емкости. И село Сюльдюкар мы заканчиваем. Там одна емкость у нас осталась. В том году 5 поставили. В этом году мы заканчиваем. То есть оводненные у нас все, особенно отдаленные муниципальные образования. Что касается города Мирного, город Мирный постепенно ставит емкости на территории. Но здесь у нас, слава богу, есть и пожарная часть, которая способна выйти. И поблизости находится у нас и авиалесоохрана, и Гутлесресурс, которые способны заниматься одни в лесах, вторые на территории города тушением пожаров.
3: Что ж, Сергей Юрьевич, если смотреть на опыт Ленска, сейчас, где тоже идет борьба с лесными пожарами, на ваш взгляд, вот эта степень подготовки, она выросла или осталась на условно уровне прошлого года?
4: Вы знаете, если честно сказать, наверное, уровень прошлого года по большей мере. Но, тем не менее, основная задача – это превентивные меры, связанные с профилактикой. В первую очередь, чтобы до каждого жителя района дошла информация о том, если я пошел в лес, даже нужно вести себя там предельно внимательно, предельно бдительно. Вот в прошлом году простой пример – когда женщина с мужчиной собирали грибы в районе лыжной базы и заметили задымление, а перед этим видели там людей, которые просто-напросто бросили окурок, да? Ну, вы ходите там, собираете грибы, собираете ягоду, да? Но будьте предельно внимательны, бдительны, да, и жалейте лес, и то, что весь этот смрак, который начнет гореть, да, он пойдет на город. И наши дети, наши родные и близкие, мы сами будем дышать и не видеть солнца, как это было прошлые годы. Поэтому в первую очередь нужно смотреть, исходить от самих людей. Понимаете, даже если вы находитесь в лесу, даже если вы не курите, даже если не разожгли костер, ну, пожалуйста, если вы видите какое-то стекло, бутылку там разбитую, поднимите ее, уберите и выбросите. Везде на дорогах у нас существуют специально установленные карманы, где стоят мусорные ниши. Туда выбросить, если вы это увидите. То есть вы окажете какую-то помощь в будущем природе, и она не возгорится, потому что это может быть возгорание, в том числе и от стекла, как увеличение происходит. Сухая гроза. Ну и человеческий фактор. В том году у нас вот из 10 пожаров, ну, по-моему, 4 пожара – это человеческий фактор. То есть 40% человеческий фактор. Это немало на самом деле. А остальные – это сухие грозы.
3: Ну и традиционно, если вспоминать все тот же пожар на лыжной базе, насколько я помню, как раз его удалось оперативно потушить, и как раз то, что люди позвонили в ЕДДС, здесь, наверное, это отличный пример и повод напомнить нашим слушателям еще раз контакты, куда надо звонить, если вдруг они заметили дым в лесу, и, ну, почувствовали запах гари или еще что-то в этом духе.
4: В случае обращения возгорания, то есть, извините, в случае обнаружения возгорания пожара, прошу незамедлительно обратиться в ЕДДС. То есть есть обычный номер 112, либо 8-411-36-44-112, 8-914-104-4-112. То есть если вы увидите в тайге какое-то в лесу задымление, возгорание, еще что-либо, вот по этим номерам, пожалуйста, в ЕДДС звоните, а ЕДДС сообщит информацию те службы, которые будут принимать меры реагирования на те или иные ситуации.
3: Ну и туда же, наверное, стоит обращаться, если вы вдруг видите таких персонажей, как в Красноярском крае не так давно. Товарищ с ракетницей решил повеселиться, устроить видимо, себе праздник и поджег там несколько гектаров. Что ж, Сергей Юрьевич, еще раз большое вам спасибо. Знаю, что у вас сейчас как раз дальше работа именно по контролю тех самых мер противопожарной безопасности, о которых мы только что говорили. Напомним нашим слушателям, что гостем студии был Сергей Александров, заместитель главы Мирнского района по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. У микрофона был Григорий Втоди, звук Наталья Соколова, камеры Василий Заболоцкий. На этом все. Счастливо. Оставайтесь с нами.
2: Гости дневного эфира.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. На центральных улицах Мирного ограничат движение. В Алмазной столице меняют подход к ремонту дорог, улицу Солдатова избавят от луж. Контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. В магазине «Монарх» поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8903 012 1053. 8903 012 1053. Если у вас нет мамы из Японии,

0: Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
1: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
2: «Алмазный край».

0: радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM. В Мирном 19 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: на центральных улицах Мирного ограничат движение, в алмазной столице меняют подход к ремонту дорог, улицу Солдатова избавят от луж, контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе. Теперь подробно. Центральные улицы Мирного на полтора часа превратятся в пешеходную зону. 27 июня в городе перекроют дороги для проведения выпускного «Алмазной зори». Движение ограничат с 16 до 17.30. Торжественным маршем 11-классники возьмут курс на площадь Ленина. Инспекторы ГАИ перекроют часть Ленинградского проспекта от улицы Московской до Ленина. На это время водителям предстоит продумать альтернативные маршруты для передвижения. Далее. Лужи, которые ежегодно мешают водителям и пешеходам Мирного на улице Солдатова, уйдут в прошлое. Сотрудники МОАДа принципиально изменили подход к капитальному ремонту дорог. Перед укладкой покрытия специалисты сняли фрезой весь старый асфальт. Таким образом, удается сделать необходимый для водоотвода уклон. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал начальник МОАДа Вячеслав Прозоров.
2: Все улицы подсняли маршейдеры, разрисовали все уклоны, и теперь мы, в общем, снимаем асфальт, потом грейдером делаем подготовку, выравниваем, специальную разуклонку делаем, и сверху пойдет два слоя асфальта. В итоге этой работы у нас вода должна отводиться и не стоять там на улицах, не перегораживать проезды.
1: Напомним, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонт затронет три улицы Мирного – Солдатова, Московскую и шоссе 50 лет Октября. И еще одна новость. Распредложение слесаря из Мирнинско-Нюрбинского ГОКа минимизировало работу на высоте и повысило безопасность труда на 90%. В ремонтно-сервисном центре по инициативе Андрея Маехова установили контейнер для сбора металлической стружки. Одно движение, и бадья разгружается в самосвал. Конструкция оснащена распашным дном с ручным приводом. Оператор управляет открытием на безопасном расстоянии. Продолжит Андрей Маехов, слесарь ремонтно-сервисного центра Мирнинско-Нюрбинского ГОКа.
3: Конструктив в основном ничего такого сверхъестественного. Обыкновенный металл, там 2-3 миллиметра до уголок. Конструкция очень простая, получается. Затрат по минимуму, а эффект уже максимальный.
1: Ранее для разгрузки стропольщик залезал в кузов самосвала и перевешивал бадью вручную. Операции проходили с риском на высоте. Для решения проблемы изучили опыт других площадок и привлекли технологов. Продолжит Владимир Козлов, начальник участка ремонтно-механических мастерских.
4: Конструкторскую документацию разработал наш ведущий инженер-конструктор Виктор Вакин. Главным мотиватором выступал наш руководитель Медонецкий Олег Сидорович.
1: Предложение прошло через проект «Фабрика идей» и теперь готово к тиражированию в других подразделениях «Алроса». Механизм планируют доработать, сделать дно двусторонним, чтобы уменьшить высоту подъема. У меня на этом все. До встречи в эфире.

«Алмазный край». Радио без границ.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Красный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Yeah, the radio is on, but the signal is weak.

0: карался скорей. Не во все эти да.
1: В Мирном 20 часов.
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

weiß, dein ist auf Malin, kick man nicht. Трезинок, я один, спущу курок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем свет.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации тонтоном ЛФС тонсетеон и кюсетон бирный медаль свидетельствует. Себя с информационной технологией дар. Он на массовой коммуникации регистрирован надзор Федеральной службы та и клинчат себе бирсел то сумею себе кисунюгар бирагапить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 22 часа.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Happy Mother's Day.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
2: Алмазный край.
1: Алмазный край.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: And the bass keep running, running, and

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Dip Trap, the Fantasia.

«Разный край», объединяя города. Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM. Забытые

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсет ТАОН и Кюсет Тон Бирнима для свидетельствия. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрации надзор Федеральной службы и Клинической Бибир. Сыл Тосуню Себе Кисунюгар Бирга Петь.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Не переключайся.

обвал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в топках. Так громко о любви звучат нам строки. Их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали. Любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек. Ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то, что...

Седьмая ночь сменится первым утром. Солнце лучи прольются перламутром. В кармане деньги на цветы, в другом ключи от дома. Какие любишь ты, не знаю, ведь мы не знакомы. Не знаю, о чем.

0: В Мирном 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. This is Radio Freedom.

0: Ladies and gentlemen, the KLM have now left the building.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край».

0: Алмазный край.
1: До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь незначительны. Только голос в тишине твой слышу пронзительный.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Мирном. 7 часов. Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: на центральных улицах Мирного ограничат движение, в алмазной столице меняют подход к ремонту дорог, улицу Солдатова избавят от луж, контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе. Теперь подробно. Центральные улицы Мирного на полтора часа превратятся в пешеходную зону. 27 июня в городе перекроют дороги для проведения выпускного «Алмазной зори». Движение ограничат с 16 до 17.30. Торжественным маршем 11-классники возьмут курс на площадь Ленина. Инспекторы ГАИ перекроют часть Ленинградского проспекта от улицы Московской до Ленина. На это время водителям предстоит продумать альтернативные маршруты для передвижения. Далее. Лужи, которые ежегодно мешают водителям и пешеходам Мирного на улице Солдатова, уйдут в прошлое. Сотрудники МОАДа принципиально изменили подход к капитальному ремонту дорог. Перед укладкой покрытия специалисты сняли фрезой весь старый асфальт. Таким образом, удается сделать необходимый для водоотвода уклон. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал начальник МОАДа Вячеслав Прозоров.
2: Все улицы подсняли маршейдеры, разрисовали все уклоны, и теперь мы, в общем, снимаем асфальт, потом грейдером делаем подготовку, выравниваем, специальную разуклонку делаем, и сверху пойдет два слоя асфальта. В итоге этой работы у нас вода должна отводиться и не стоять там на улицах, не перегораживать проезды.
1: Напомним, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонт затронет три улицы Мирного – Солдатова, Московскую и шоссе 50 октября. И еще одна новость. Рацпредложение слесаря из Мирнинско-Нюрбинского ГОКа минимизировало работу на высоте и повысило безопасность труда на 90%. В ремонтно-сервисном центре по инициативе Андрея Маехова установили контейнер для сбора металлической стружки. Одно движение, и бодя разгружается в самосвал. Конструкция оснащена распашным дном с ручным приводом. Оператор управляет открытием на безопасном расстоянии. Продолжит Андрей Маехов, слесарь ремонтно-сервисного центра Мирнинско-Нюрбинского ГОКа.
3: Конструктив в основном ничего такого сверхъестественного. Обыкновенный металл, там 2-3 мм до уголок. Конструкция очень простая, получается. Затрат по минимуму, а эффект уже максимальный.
1: Ранее для разгрузки стропольщик залезал в кузов самосвала и перевешивал бодю вручную. Операции проходили с риском на высоте. Для решения проблемы изучили опыт других площадок и привлекли технологов. Продолжит Владимир Козлов, начальник участка ремонтно-механических мастерских.
4: Конструкторскую документацию разработал наш ведущий инженер-конструктор Виктор Вакин. Главным мотиватором выступал наш руководитель Медонецкий Олег Сидорович.
1: Предложение прошло через проект «Фабрика идей» и теперь готово к тиражированию в других подразделениях «Алроса». Механизм планируют доработать, сделать дно двусторонним, чтобы уменьшить высоту подъема. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 18 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске плюс 27. На севере района схожая погода. В Удачном Айхале 16 градусов тепла, однако осадков не ожидается. В Алмазной столице небольшой дождь плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край»,

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио. Гороскоп, гороскоп,
1: гороскоп. Овны. Ваша неделя обещает быть спокойной и размеренной. Эмоциональных перепадов не предвидится, если вы сами не спровоцируете ситуацию. Тельцы. Период благоприятен для семейных сборов и совместных поездок. Проведите время в компании друзей на природе, зарядитесь позитивными эмоциями. Близнецы. Хороший период для общения. Новые знакомства окажутся полезны по работе, а заведенные дружеские связи будут долгосрочные. Раки. Благоприятный период для налаживания отношений внутри семьи. Обсудите с партнером спорные ситуации. Постарайтесь найти общее решение проблемы. На работе также все начинания будут складываться успешно. Львы. Благоприятное время для деловых переговоров, встреч, заключения сделок. Но не нужно соглашаться на все предложения. Оцените свою выгоду. Многих ждут крупные приобретения. Девы. Благоприятное время для творчества. Результат превзойдет все ваши ожидания, получит высокую оценку со стороны близких и друзей. Удачный период для публичных выступлений. Весы. Самоанализ и самокопание весов могут спровоцировать ссоры с близкими людьми. Не стоит критично оценивать перемены, происходящие в вашей жизни. Сделки, переговоры и встречи лучше отменить. Они будут непродуктивны. Скорпионы. В этот период нужно избегать стрессов и переутомления. Они могут стать причиной проблем со здоровьем. Зарядка, дыхательная гимнастика и очистительные диеты пойдут на пользу вашему организму. Стрельцы. На этой неделе вы будете подвержены страстям и эмоциям, а некоторые рискуют и вовсе наломать дров. Не лучшее время для тесного общения с окружающими, это может привести к конфликтам. Козероги. Дела будут продвигаться быстро, могут решиться старые проблемы. Доверяйте интуиции, тогда добьетесь успеха. На личном фронте возможны приятные сюрпризы. Водолеи. Неделя будет наполнена хлопотами по обустройству уюта в жилище и выстраиванию отношений со своей половинкой. Гоните от себя гордыню и высокомерие, иначе это повлечет проблемы в общении с родными. И, наконец, рыбы. На этой неделе вас ждут новые выгодные знакомства. В скором времени они принесут финансовую прибыль, либо пригодятся по службе.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. На центральных улицах Мирного ограничат движение. В Алмазной столице меняют подход к ремонту дорог, улицу Солдатова избавят от луж. Контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 18 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске плюс 27. На севере района схожая погода. В удачном Айхале 16 градусов тепла, однако осадков не ожидается. В Алмазной столице небольшой дождь плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. На центральных улицах Мирного ограничат движение. В алмазной столице меняют подход к ремонту дорог. Улицу Солдатова избавят от луж. Контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе. Теперь подробно. Центральные улицы Мирного на полтора часа превратятся в пешеходную зону. 27 июня в городе перекроют дороги для проведения выпускного «Алмазной зори». Движение ограничат с 16 до 17.30. Торжественным маршем 11-классники возьмут курс на площадь Ленина. Инспекторы ГАИ перекроют часть Ленинградского проспекта от улицы Московской до Ленина. На это время водителям предстоит продумать альтернативные маршруты для передвижения. Далее. Лужи, которые ежегодно мешают водителям и пешеходам Мирного на улице Солдатова, уйдут в прошлое. Сотрудники МОАДа принципиально изменили подход к капитальному ремонту дорог. Перед укладкой покрытия специалисты сняли фрезой весь старый асфальт. Таким образом, удается сделать необходимый для водоотвода уклон. Об этом в интервью на радио «Алмазный край» рассказал начальник МОАДа Вячеслав Прозоров.
3: Все улицы подсняли маршейдеры, разрисовали все уклоны, и теперь мы, в общем, снимаем асфальт, потом грейдером делаем подготовку, выравниваем, специальную разуклонку делаем, и сверху пойдет два слоя асфальта. В итоге этой работы у нас вода должна отводиться и не стоять там на улицах, не перегораживать проезды.
2: Напомним, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонт затронет три улицы Мирного, Солдатова, Московскую и шоссе 50 лет Октября. И еще одна новость. Распредложение слесаря из Мирнинско-Нюрбинского ГОКа минимизировало работу на высоте и повысило безопасность труда на 90%. В ремонтно-сервисном центре по инициативе Андрея Майохова установили контейнер для сбора металлической стружки. Одно движение, и бодя разгружается в самосвал. Конструкция оснащена распашным дном с ручным приводом. Оператор управляет открытием на безопасном расстоянии. Продолжит Андрей Майохов, слесарь ремонтно-сервисного центра Мирнинско-Нюрбинского ГОКа.
4: Конструктив в основном ничего такого сверхъестественного. Обыкновенный металл, там 2-3 миллиметра до уголок. Конструкция очень простая, получается. Затрат по минимуму, а эффект уже максимальный.
2: Ранее для разгрузки стропольщик залезал в кузов самосвала и перевешивал бадью вручную. Операции проходили с риском на высоте. Для решения проблемы изучили опыт других площадок и привлекли технологов. Продолжит Владимир Козлов, начальник участка ремонтно-механических мастерских.
5: Конструкторскую документацию разработал наш ведущий инженер-конструктор Виктор Вакин. Главным мотиватором выступал наш руководитель Медонецкий Олег Сидорович.
2: Предложение прошло через проект «Фабрика идей» и теперь готово к тиражированию в других подразделениях «Алроса». Механизм планируют доработать, сделать дно двусторонним, чтобы уменьшить высоту подъема. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха плюс 18 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске плюс 27. На севере района схожая погода. В Удачном Айхале 16 градусов тепла, однако осадков не ожидается. В Алмазной столице небольшой дождь плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. На центральных улицах Мирного ограничат движение. В Алмазной столице меняют подход к ремонту дорог, улицу Солдатова избавят от луж. Контейнер с распашным дном повысил безопасность работы стропольщиков на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 18 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске плюс 27. На севере района схожая погода. В Удачном Айхале 16 градусов тепла, однако осадков не ожидается. В Алмазной столице небольшой дождь плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край. Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он массовая коммуникация ЛАР. Надзор Федеральной службы ПАТА. И Кюсе Тунбирный медах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет. Мимо пролетай.

Я бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.